Плянет со мне верь, мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь, она бы хотела видеть, яким он плянет, что до ней, мови языком тела, мови.